поэтому на ночь под свистый голосом сам. Но я признав, что правда мало срам, плюс сам пиран. За ману бил я риск напорен дан. Все били смо равно среди пасиви. На игра ста пред ману се появила два пса. Евели гулдок им ба чисто мег на пулица. Деяли бусте кей за врага с кушки с дете жим ли одета. Бульдок е запил, боль паше пулица за ним. Таколе!